0: Экран. Yeşil. Зеленый. Ver. Ахдар. Verde. Prasinos. Green. Хрум. Три.
1: Grind. Кест. Урулада.
0: Verde.